это Кразарса. А поздравим на Часомиру. О хвилочку си повеме, чо? О хвилочку си повеме, па-па-ла-ла.